Radio Stotis XXL FM. XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

Тактись, йоу! Радио 100 XXL FM. I change the world. I change the world.